0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Рэд».

0: 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа утра.
1: Вы слушаете

0: мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция?
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2 FM. Радио

Радио. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась, любимый.
2: Давай жить.
0: На беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук.
3: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Вы слушаете главные песни большой страны. Радио.

0: выходных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 3 человека стали жертвами атаки украинских беспилотников на Рязань. Еще 12 человек, в том числе дети, пострадали. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков. Он уточнил, что повреждения получили 2 многоэтажных жилых дома. Фрагменты дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Сейчас ведется разбор поврежденных конструкций. Организованы эвакуации жителей для тех, кому необходимо. Развернуты пункты временного размещения, написал рязанский губернатор в своем телеграм-канале. Это самое популярное. Популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сотни тысяч граждан Украины переехали в Россию после начала специальной военной операции. Об этом сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом российского МИД Геннадий Овечко. По его словам, эти люди обосновались в стране вне рамок государственной программы по переселению соотечественников. Как пишет РИА Новости, дипломат отметил, что для украинцев, прибывающих в страну, действует особая процедура верификации личности и обстоятельств въезда. До 15% российского микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия. Это произойдет при слишком медленном снижении ключевой ставки, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Центробанк прогнозирует, что по итогам года среднегодовая ставка составит 14-14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам. Кредитование малого и среднего бизнеса охлаждается. Количество заявок на реструктуризацию за прошлый год увеличилось более чем в 1,5 раза. Однако банки одобряют лишь треть из них. Это может привести к резкому росту просрочек. США хотят увеличения присутствия американского бизнеса в Китае. Об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент Дональд Трамп. Также Трамп утверждает, что КНР будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции и инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании. Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая. В поездке его сопровождает группа крупных американских предпринимателей. На сегодня запланированы очередные переговоры лидеров США и Китая. В Госдуму направлен законопроект о налоговом вычете на свадебные расходы. Согласно предложению, супругам будет предоставляться социальный налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного торжества в рамках государственной регистрации брака. Чтобы получить вычет, нужно будет подтвердить затраты. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, не более 400 тысяч рублей на двоих. Планируется, что свадебный налоговый вычет будет предоставляться однократно, а популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. «АвтоВАЗ» возобновил работу после единого корпоративного отпуска. Он, напомню, проходил с 4 по 13 мая. За это время были модернизированы производственные линии для, в том числе, запуска серийного производства модели «Лада Азимут». Кроме того, необходимо было провести пусконаладочные работы в новых обрабатывающих центрах в двигательном производстве. Врачи напомнили, как справиться с профессиональным выгоранием. Специалисты советуют отличать отдых от псевдоотдыха. Например, бесконечное нахождение в интернете не восстанавливает, в отличие от сна, спорта, живого общения и творчества. Наведение порядка в рабочих документах тоже помогает снизить тревожность и уменьшить стресс. Российский вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча чемпионата Франции по футболу против Ланса. Команда россиянина одержала победу 2-0 и досрочно стала чемпионом страны. Сафонов отразил 8 ударов по своим воротам. Напомню, вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выигрывал кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов. Какие направления для гастротуризма популярны у наших людей? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: у родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения –

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Город Энергодар в Запорожской области подвергся массированному налету FPV-дронов ВСУ. Под ударами оказались автозаправка, гражданская инфраструктура и жилой сектор. Повреждено несколько домов и машин, сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что первые прилеты начались еще до полуночи и продолжались до утра. Информация о пострадавших не поступала. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани после атаки БПЛА отменены. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава Рязанской области Павел Малков. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы, последствия атаки ликвидируются. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь. Глава Пентагона единолично принял решение отменить отправку американских военнослужащих в Польшу. Это стало неожиданностью для самих сотрудников ведомства и европейских союзников. Как пишет издание «Политика», точная причина, по которой Пит Хексет отдал этот приказ, не ясна. Ранее стало известно, что армия США отменила отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады, которая насчитывает более 4000 военнослужащих. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Отношения Соединенных Штатов и Китая очень крепкие. Об этом на мероприятии с лидером КНР Си Цзиньпином заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страны вместе добились многих замечательных вещей, но, как всегда, не привел подробностей. При этом одно из сообщений пресс-пула Белого дома заинтересовало журналистов. Стало известно, что Трамп и Си Цзиньпин провели частную беседу во время прогулки по парку в Пекине. Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их вид. Председатель КНР пообещал отправить американскому гостю семена этих роз. Россиянам дали рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения, и при этом сразу нужно выпить стакан воды. Ужинать стоит за 3 часа до сна. Кроме того, между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки. Из рациона рекомендуют исключить полуфабрикаты, колбасы, белый хлеб, сладости и пакетированные соки. Также следует ходить не менее получаса в день и использовать лестницы вместо лифта. Спать нужно от 7 до 9 часов при полной темноте и температуре воздуха от 18 до 20 градусов. Данные правила влияют не только на здоровье, но и на продолжительность жизни. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Слушайте

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Слушайте радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Названы самые популярные направления для гастротуризма в России. Так эксперты отмечают особый интерес наших туристов к Северному Кавказу и Дальнему Востоку. А, например, юг страны сегодня становится одним из центров развития отечественного виноделия. Северный Кавказ славится сочетанием кулинарных и винодельческих традиций, а Дальний Восток – разнообразием свежих морепродуктов. С 2028-го выпускники 9 классов будут сдавать обязательный экзамен по истории. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Нововведение коснется всех школьников, которые завершают обучение в основной школе. Точные параметры и формат проведения экзамена пока не раскрываются, но известно, что он будет устным. Назван простой способ ускорить телевизор. Так экспресс-очистка кэш-памяти может быстро ускорить работу вашего устройства. Об этом напоминают россиянам эксперты. Кэш может накапливаться как в ходе работы самого телевизора, тогда его называют системным, так и из-за сторонних приложений. Для очистки нужно зайти в настройки, выбрать раздел с параметрами хранилища и в нем очистить кэш-устройство. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
8: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Потеря.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 7 пострадавших при атаке БПЛА в Рязани находятся в больницах. Среди них 4 детей, 2 взрослых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Он добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Средства ПВО сбили за прошедшую ночь 355 беспилотников противника самолетного типа над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 11 вечера четверга до 7 утра пятницы дежурные средства противовоздушной обороны работали над территориями 18 регионов страны, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей. Атаки ВСУ на «Энергодар» являются психологическим давлением на сотрудников Запорожской атомной электростанции, их семьи и всех жителей города атомщиков. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее глава города Максим Пухов сообщил, что в ночь на пятницу «Энергодар» подвергся массированному налету FPV-дронов. Под ударом оказались гражданская инфраструктура, жилой сектор и автозаправка. Продажа организованных туров в страны Ближнего Востока может возобновиться в ближайшее время. Этого не исключил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что в ведомстве внимательно следят за переговорным процессом и видят предпосылки для снятия ограничений. При этом собеседник агентства подчеркнул, что основным требованием для старта продажи туров является безопасность пребывания российских граждан. Россиянам напомнили о пользе клубники. Она богата витаминами А, С, В9 и калием. Является антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи и препятствует старению. Как отметила в беседе с РИА Новости диетолог Ольга Емилова, оптимальная порция клубники для взрослого человека составляет 300 граммов в день, то есть примерно 20 средних ягод. Для детей с 1 года норма составляет до 50 граммов. С 3 лет порцию можно увеличить до 100 граммов. А после 7 лет разрешено не более 200 граммов клубники в день. При этом врач отметила, что не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главным принципом здорового рациона является разнообразие. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Слушайте.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хотите влюбиться в Урал? Тогда отправляйтесь в Миасс. На реке Миасс у подножия Ильменских гор стоит одноименный город. Он окружен природными памятниками. Например, на востоке граничит с Ильменским заповедником, а к западу от него находится знаменитое озеро Тургаяк. И обе локации точно достойны вашего внимания. Тургаяк, например, за кристальную чистоту воды и особую атмосферу. Его часто называют младшим братом Байкала. А Ильменский заповедник точно поразит вас разнообразием минералов. А любителям истории стоит заглянуть в усадьбу золотопромышленника. Богатый дом Егора Митрофановича Симонова сегодня открыт для всех. Здесь расположился Миасский краеведческий музей. В комнатах особняка воссоздано убранство башкирской юрты, избы старателя. Дело в том, что Миасс долгое время славился добычей золота, а один из залов превратили в подобие городской торговой улицы с различными лавками. Также вам покажут коллекцию минералов и художественного литья. А будете здесь в гостях в холодный сезон, знайте, что рядом с Миассом и прямо в самом городе расположено несколько горнолыжных комплексов. Трассы подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Добраться до Миасса можно на автомобиле или поезде, а ближайший аэропорт в Челябинске в 1,5 часа езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
6: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Военные следователи СКР возбудили более 2000 уголовных дел в отношении украинских военных с начала СВО. В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 боевиков. Такие данные приводит пресс-служба Следственного комитета России. Там добавили, что с первых дней специальной военной операции в каждом освобожденном населенном пункте военные следователи фиксируют следы обстрелов со стороны ВСУ, проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук украинских преступников. Китай и США достигли консенсуса по поддержанию стабильных торговых отношений и расширению сотрудничества в различных областях. Об этом, подводя итоги переговоров на высшем уровне в Пекине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что также есть понимание по надлежащему урегулированию взаимных проблемных вопросов. Президент США, в свою очередь, назвал свой визит в Китай успешным и незабываемым. Американо-китайские отношения крайне важны, они будут продолжать улучшаться, заявил Дональд Трамп. Его трехдневный государственный визит в Китай завершился. Спасатели снова приступили к поискам пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых. Как сообщили в местном поисково-спасательном отряде, мероприятие проводится по заявке следственных органов. Активная фаза поиска велась до наступления устойчивого снежного покрова. Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года. Двое взрослых и пятилетняя девочка не вернулись из турпохода в направлении горы Буратинка. Русский язык в Таджикистане является важным социальным и профессиональным ресурсом. Спрос на русскоязычное образование в республике остается высоким. Об этом агентству ТАСС сообщили в представительстве Таджикистана в России. Там отметили, что русский в республике официально закреплен в качестве языка межнационального общения. Ранее депутаты Госдумы внесли изменения в соглашение между двумя странами об организованном наборе граждан Таджикистана для работы в России. Трудовых мигрантов из этой страны будут готовить по российским программам профессионального образования. Составлен рейтинг самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов. В десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Как пишет РИА Новости, со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий, люди бронируют жилье внутри страны в среднем на 4 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем около 10 тысяч рублей за сутки. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом значительно вырос интерес к оздоровительным и нестандартному отдыху. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шапсуги, субэтно-садыгов, в прошлом одно из крупнейших адыгских племен, а еще их часто называют хранителями Причерноморья. Сегодня этнос в основном проживает на территории исторической Шапсуги в Туапсинском районе Сочи и в Адыгее. Согласно последней переписи, в нашей стране их насчитывается 2000 человек. Но, по мнению экспертов, шапсугов несколько раз больше. Ведь многие из них во время переписи назывались черкесами или адыгейцами. Официально шапсуги – мусульмане-сунниты. Но, как в том старинном анекдоте, есть нюансы. Религиозные каноны ислама сочетаются тут с традиционными верованиями. Поэтому шапсуги пьют вино и едят свинину. Что интересно, народ использует собственное уникальное наречие. Оно выступает диалектом адыгейского языка. Изначально этнос жил на равнинах, с увеличением численности спустился с хребта и стал занимать Причерноморские области. Люди продолжали возводить традиционные адыгские дома. Их сооружали из плетня, который обмазывали глиной. На побережье народ строил деревянные дома четырехугольной формы. Такое жилище подсмотрели, конечно, у русских. Шапсуги занимались разведением скота и птицы, земледелием и виноградарством. Одним из самых популярных блюд национальной кухни является адыгейский сыр. С ним делают различные закуски и добавляют его в горячие блюда. И сегодня прощаюсь с вами на шапсугском диалекте. Хайрке!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А вспомнили ли вы название группы, которая исполнила столь известную песню? «Восток» — российская музыкальная поп-группа с очень занятной историей. В 1989 году два выпускника педагогического института, Геннадий Филиппов и Андрей Русаковский, создают коллектив под названием «Макси». В последующие годы группа несколько раз меняет свое название, гастролирует по Европе и обретает локальную популярность США. Появляются в коллективе две солистки — Наталья Сигаева и Лариса Филиппова. Тут несложно провести аналогию с группой «Абба». И вот в середине 90-х коллектив начинает сотрудничество с продюсером Александром Толмацким и меняет название на «Восток». Отмечу, что первый видеоклип был снят именно на песню «Миражи». Композицию в 1996-м распевает буквально вся страна. Благодаря мелодиям Геннадия Филиппова, который писал все песни, и продюсерским усилиям Толмацкого, коллектив «Восток» успел на короткое время побыть одной из главных поп-групп в нашей стране. Но, впрочем, совсем ненадолго. Из-за внутреннего конфликта и проблем с продюсером квартет распался буквально через несколько лет после возникновения. Но их главный хит продолжает жить и сегодня.
1: Фанатека на радио «Родные».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Взамен Украине также переданы 205 военнопленных ВСУ. Сейчас российские бойцы находятся в Беларуси. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации, сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных. Киеву передали такое же количество пленных. Увеличилось число погибших в результате ночной атаки БПЛА на Рязань. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по предварительным данным, в результате преступных действий вооруженных формирований Украины погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний. Пострадали не менее 12 мирных граждан. Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Повреждения зафиксированы в двух жилых многоэтажных домах и промышленном объекте. 7 пострадавших были доставлены в больницы, среди них 4 детей. Отношения президентов Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеские и уважительные. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный, цитирует министра агентства РИА Новости. Глава МИД также заявил, что у двух стран есть четкие понимания, достигнутые по итогам переговоров Путина и Трампа на Аляске. Ранее в Белом доме заявили, что президент США поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте составила 40%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства направил видеообращение к участникам, гостям и организаторам ежегодного заседания Совета управляющих нового банка развития. Как отметил Мишустин, доля БРИКС в мировом ВВП выше, чем у стран группы 7 или Евросоюза. Этот разрыв, как ожидается, будет расти и дальше на фоне происходящей перестройки экономики и логистических маршрутов, подчеркнул премьер. Часть козырька упала у здания мэрии Екатеринбурга. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, пострадавших нет. Эвакуация работников мэрии не проводилась. Сейчас идут восстановительные работы. О том, куда смотрели сотрудники мэрии Екатеринбурга до обрушения козырька, собеседник агентства не сказал. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: сквозь века и вкусы вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Козы – это традиционное блюдо из конины, которое пользуется большой популярностью в странах Центральной Азии. Достаточно востребовано оно и в разных регионах нашей страны. По меткому выражению кулинарных критиков, козы – это король деликатесов казахской степи. Историки отмечают, что появилось блюдо у кочевых народов Центральной Азии, таких как казахи, киргизы, узбеки. И в первую очередь возникло как способ сохранения мяса лошадей в условиях кочевого образа жизни. Интересно, что первые письменные упоминания о козы встречаются в тюркских летописях X века. Процесс приготовления козы – это настоящее искусство. Его бережно передавали из поколения в поколение. Так, для приготовления блюда используют только лучшие куски конины, а также ребра с жиром. В странах Азии сегодня козы подают на праздничный стол, угощают дорогих гостей и дарят знак уважения. Чаще всего колбаса обладает насыщенным мясным вкусом с чесночным ароматом. Она достаточно жирная. Отмечу, что конина – мясо, не похожее на свинину и говядину. У нее достаточно плотная и упругая структура. Учтите, что у козы и есть очень легкий специфический аромат, но он может быть и незаметен из-за обилия пряностей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ароматерапия. Работает ли она? Или же это очередной фокус маркетологов? Миллионы людей в мире скупают красивые флаконы ради здоровья и спокойствия. Но вот ученые настроены намного более скептически. Обоняние, как вы знаете, это древний эволюционный механизм. Он передает химические сигналы из окружающей среды напрямую в центральную нервную систему. Сегодня различные экстракты часто преподносятся как мощная альтернатива классической фармакологии. Итак, с анатомической точки зрения воздействие запахов абсолютно реально. Ингаляция специфических молекул действительно способна физиологически активировать нервную систему и снизить уровень гормона стресса. Но главная проблема кроется в радикально завышенных ожиданиях. Многие исследования подтверждают, эфирные масла отлично работают как вспомогательный инструмент при легкой тревоге, головной боли или небольшой бессоннице. При этом они совершенно бессильны перед системными инфекциями и хроническими заболеваниями. А заявление о том, что некий аромат способен защитить от вируса или заменить антибиотики, не имеют доказательной базы и являются крайне опасной спекуляцией. То есть использование натуральных концентратов остается приемлемым методом релаксации, но никак не медицинским лечением.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю «Радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: «Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: «Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия передаст Украине 526 тел погибших военных ВСУ. Взамен получит от Киева 41 тело погибшего российского бойца. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сегодня Минобороны сообщила об обмене военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Взамен Украине также были переданы 205 человек. Сейчас российские бойцы находятся в Беларуси, им оказывают психологическую медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации. Посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Территорию Рязанской области ночью атаковали 99 вражеских дронов. Об этом сообщил глава региона Павел Малков. По его данным, в результате атаки в областной столице повреждены 2 многоэтажных дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Погибли 4 человека, среди них ребенок. Еще 12, в том числе 4 детей, пострадали. По сообщениям оперштаба региона, содержание загрязняющих веществ в воздухе Рязани после атаки ВСУ не превышает установленные нормы. Отмечается, что областной Роспотребнадзор проводит постоянные проверки качества воздуха на территории жилой застройки. Подготовка к визиту президента России в Китай завершена. Он состоится совсем скоро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что все основные параметры визита согласованы. О сроках поездки Владимира Путина в Китай будет объявлено по согласованию с китайскими друзьями, уточнил официальный представитель Кремля. Ранее СМИ писали о том, что поездка Владимира Путина в Пекин может состояться в 20-х числах мая. Выпускников школ предупредили о мошенниках в преддверии сдачи ЕГЭ. Они предлагают купить якобы имеющиеся у них контрольно-измерительные материалы или слитые ответы на задание единого госэкзамена. Как подчеркивается в сообщении Рособорнадзора, утечка экзаменационных материалов невозможна, а любые предложения об альтернативных схемах являются мошенничеством. Сэкономьте свои деньги, а время лучше потратьте на подготовку, посоветовали в Рособорнадзоре. Борцов из России допустили до мировых соревнований с флагом и гимном страны. Как написал в своем телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев, Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. При этом глава Минспорта отметил, что отечественные борцы традиционно выигрывают много медалей. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть граница.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Хотите влюбиться в Урал? Тогда отправляйтесь в Миасс. На реке Миасс у подножия Ильменских гор стоит одноименный город. Он окружен природными памятниками. Например, на востоке граничит с Ильменским заповедником, а к западу от него находится знаменитое озеро Тургаяк. И обе локации точно достойны вашего внимания. Тургаяк, например, за кристальную чистоту воды и особую атмосферу. Его часто называют младшим братом Байкала. А Ильменский заповедник точно поразит вас разнообразием минералов. А любителям истории стоит заглянуть в усадьбу золотопромышленника. Богатый дом Егора Митрофановича Симонова сегодня открыт для всех. Здесь расположился Миасский краеведческий музей. В комнатах особняка воссоздано убранство башкирской юрты, избы старателя. Дело в том, что Миасс долгое время славился добычей золота, а один из залов превратили в подобие городской торговой улицы с различными лавками. Также вам покажут коллекцию минералов и художественного литья. А будете здесь в гостях в холодный сезон, знайте, что рядом с Миассом и прямо в самом городе расположено несколько горнолыжных комплексов. Трассы подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Добраться до Миасса можно на автомобиле или поезде, а ближайший аэропорт в Челябинске в 1,5 часа езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Вы слушаете главные песни большой страны. Радио родных дорог. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При массированной атаке БПЛА в Рязанской области пострадали 28 человек. Жертвами атаки стали четверо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. После атаки госпитализированы четверо детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью 99 беспилотников сегодня ночью. Повреждены два многоэтажных жилых дома. Начался пожар на промышленном предприятии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил орден Александра Невского. Награждение Гладкова, который на этой неделе покинул пост главы региона, стало известно во время представления нового врио губернатора Александра Шуваева. Накануне орденом Александра Невского был награжден экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз, который покинул пост одновременно с Гладковым. Богомаз после отставки получил мандат депутата Госдумы. В Красноярске более 30 учащихся кадетского корпуса заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Заболевание учащихся протекает в легкой и средней степени тяжести. По данным регионального Минздрава, один из кадетов доставлен в больницу. Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения. Устанавливаются причины массового заболевания. Специалисты изучают продукты, обследуют сотрудников, которые участвовали в приготовлении пищи для кадетов. С марта кадетский корпус обеспечивал питанием новая компания. С начала года в России закрылось 30% предприятий микробизнеса. Больше всего пострадали легкая промышленность и розница, рассказала НСН председатель региональной общественной организации содействия малому бизнесу Янина Гришина. Она рассказала о причинах.
3: Мы прогнозировали ситуацию, которая случится на фоне введения налогового режима новых. Уже на бизнес делается чрезмерная нагрузка. Очень много неналоговых платежей на каждый вид бизнеса. Производство очень подкосило повышение НДС, плюс отношение к российскому бизнесу, сколько на него падает обязательств. Это не дает не то, что говорить о развитии, даже удержаться невозможно.
2: При слишком медленном снижении ключевой ставки под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий, пишут в свою очередь «Известия» со ссылкой на своих экспертов. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, состояние Бекхэма и его супруги-дизайнера Виктории Бекхэм превысило 1 миллиард фунтов. «Таймс» связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которой выступает аргентинец Лионель Месси. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шапсуги, субэтнос-адыгов, в прошлом одно из крупнейших адыгских племен, а еще их часто называют хранителями Причерноморья. Сегодня этнос в основном проживает на территории исторической Шапсуги в Туапсинском районе Сочи и в Адыгее. Согласно последней переписи, в нашей стране их насчитывается 2000 человек. Но, по мнению экспертов, шапсугов несколько раз больше. Ведь многие из них во время переписи назывались черкесами или адыгейцами. Официально шапсуги – мусульмане-сунниты. Но, как в том старинном анекдоте, есть нюансы. Религиозные каноны ислама сочетаются тут с традиционными верованиями. Поэтому шапсуги пьют вино и едят свинину. Что интересно, народ использует собственное уникальное наречие. Оно выступает диалектом адыгейского языка. Изначально этнос жил на равнинах, с увеличением численности спустился с хребта и стал занимать Причерноморские области. Люди продолжали возводить традиционные адыгские дома. Их сооружали из плетня, который обмазывали глиной. На побережье народ строил деревянные дома четырехугольной формы. Такое жилище подсмотрели, конечно, у русских. Шапсуги занимались разведением скота и птицы, земледелием и виноградарством. Одним из самых популярных блюд национальной кухни является адыгейский сыр. С ним делают различные закуски и добавляют его в горячие блюда. И сегодня прощаюсь с вами на шапсугском диалекте «Хайрке».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на ассенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к IX веку.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM. Радио «Родные дороги».

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Славы» в честь дня рождения.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте, уважаемые слушатели. А вспомнили ли вы название группы, которая исполнила столь известную песню? «Восток» — российская музыкальная поп-группа с очень занятной историей. В 1989 году два выпускника педагогического института, Геннадий Филиппов и Андрей Русаковский, создают коллектив под названием «Макси». В последующие годы группа листки Наталья Сигаева и Лариса Филиппова. Тут несложно провести аналогию с группой «Абба». И вот в середине 90-х коллектив начинает сотрудничество с продюсером Александром Толмацким и меняет название на «Восток». Отмечу, что первый видеоклип был снят именно на песню «Миражи». Композицию в 1996-м распевает буквально вся страна. Благодаря мелодиям Геннадия Филиппова, который писал все песни, и продюсерским усилиям Толмацкого, коллектив «Восток» успел на короткое время побыть одной из главных поп-групп в нашей стране. Но, впрочем, совсем ненадолго. Из-за внутреннего конфликта и проблем с продюсером квартет распался буквально через несколько лет после возникновения. Ну а их главный хит продолжает жить и сегодня.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
7: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя.

0: звук. Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики заявил, что принятые властями меры начали давать результат. Он уточнил, что этот результат сдержанный, но определенно положительный. По словам Путина, об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март. В частности, ВВП тогда вырос на 1,8%, привел Путин оценки Минэкономразвития. В марте, как утверждает глава государства, ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. Президент также отметил, что безработица остается на минимальном уровне – 2,2%. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. По данным Минэкономразвития, ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, в феврале – на 1,5%, а по итогам первого квартала спад составил 0,3%. МЧС сообщила о восстановлении систем жизнеобеспечения в Дагестане и Чечне. Глава ведомства Александр Куренков провел в Москве заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводков в этих регионах. В Дагестане освободились от воды более 40 гектаров сельхозугодий, а из двух пунктов временного размещения вернулись домой все 66 человек. Минюст расширил реестр иноагентов. В список внесли в том числе поэтессу Елену Фанайлову, информационно-аналитический центр «Башня», Ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы», украинского блогера Дениса Казанского, социолога Сергея Ерофеева и бывшего зам главного редактора журнала «Афиша» Георгия Биргера. Кроме того, Росфинмониторинг включил пан-группу «Pussy Riot» в перечень террористов и экстремистов. В сентябре прошлого года суд заочно приговорил 5 участниц группы к срокам от 8 до 13 лет колонии. Их признали виновными в распространении военных фейков. В декабре коллектив запретили в России и признали экстремистской организацией. В Афганистане заявили о желании направить трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявил министр торговли и промышленности Исламского Эмирата Нуриддин Азизи. По его словам, в настоящее время Кабул прорабатывает такую возможность, отмечая интерес со стороны Москвы по этому вопросу, передают ТАСС. Министр отметил, что единственное препятствие – это вопросы, связанные с языком. Сирень может стать причиной аритмии, а ее запах способен вызывать головную боль, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Булебок.
3: Сирень содержит вещества, которые могут оказывать раздражающее действие. Эти вещества могут выделяться из растения запахом и стоком. Ну и там именно запах сирени могут возникать и головная боль, там мигрень, там бронхоспазм. Если вы там домой принесли сирень, то лучше не ставить ее в спальню, проветривать.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад «Главные песни большой страны». Слушайте в субботу в 14.00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Козы – это традиционное блюдо из конины, которое пользуется большой популярностью в странах Центральной Азии. Достаточно востребовано оно и в разных регионах нашей страны. По меткому выражению кулинарных критиков, козы – это король деликатесов казахской степи. Историки отмечают, что появилось блюдо у кочевых народов Центральной Азии, таких как казахи, киргизы и узбеки, и в первую очередь возникло как способ сохранения мяса лошадей в условиях кочевого образа жизни. Интересно, что первые письменные упоминания о козы встречаются в тюркских летописях X века. Процесс приготовления козы – это настоящее искусство. Его бережно передавали из поколения в поколение. Так, для приготовления блюда используют только лучшие куски конины, а также ребра с жиром. В странах Азии сегодня козы подают на праздничный стол, угощают дорогих гостей и дарят знак уважения. Чаще всего колбаса обладает насыщенным мясным вкусом с чесночным ароматом. Она достаточно жирная. Отмечу, что конина – мясо, не похожее на свинину и говядину. У нее достаточно плотная и упругая структура. Учтите, что у козы и есть очень легкий специфический аромат, но он может быть и незаметен из-за обилия пряностей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита славы в честь дня рождения

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в Рязани после ночных ударов БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации. В ночь на пятницу ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 28 пострадали. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 2 многоквартирных жилых дома. Возбуждено уголовное дело о теракте. Пострадавшим жителям и организациям пообещали компенсацию. Днем сегодня БПЛА нанесли удары по Белгороду и Белгородской области. Повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили и инфраструктура. Предварительно пострадавших нет, сообщили в оперштабе. Глава ВОЗ призвал не считать новые случаи заражения признаком распространения хантавируса. Тедрос Гебрейесус объяснил, что в ближайшие дни может быть зафиксировано больше случаев заболевания из-за возвращения пассажиров круизного лайнера в свои страны. Но это не означает, что вспышка заболевания расширяется. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана выполнена на 75%. США вернутся и закончат работу. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов рассказал НСН, как Трамп собирается продолжать борьбу против Ирана.
3: Вместо достижимого эффекта получилось, что глобальные логистические цепочки транспортировки углеводорода, по сути, на них наложили руку силы, которые, в общем-то, далеки от Запада. Это весьма далекий результат от того, что Трамп планировал. Понятно, что в результате его действий урон испытали Китай и Евросоюз, и вот он продавил, мы видим, по сделке с Китаем и свою дорогую нефть. Ну, а то, что вот он говорит, ну, естественно, здесь Ирану будет вендетта за вот такие вещи, за попытки передела глобальных рынков. В лоб атака не получилось. Будут различные методы применяться от удушения Исламской Республики до подрывных действий специальных служб.
2: Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США после заявления Трампа о неприемлемости мирного плана Тегерана отправили иранской стороне сообщение о заинтересованности в продолжении переговоров и взаимодействия. Белоруссия в прошлом году получила 2/3 гуманитарной помощи из США, несмотря на санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом Евангелической ассоциации Билли Грэма, Франклином Грэмом. Он попросил собеседника передать президенту США Трампу, что в Белоруссии у него надежные друзья и сторонники. Причиной аномально жаркой погоды в Центральной России станет распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии, который обеспечит высокий температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр. На следующей неделе на территории Центральной России ожидается аномально жаркая погода. Значения средней суточной температуры будут превышать норму на 7-9 градусов. Максимальная дневная температура воздуха ожидается в пределах 27-32 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ароматерапия. Работает ли она? Или же это очередной фокус маркетологов? Миллионы людей в мире скупают красивые флаконы ради здоровья и спокойствия. Но вот ученые настроены намного более скептически. Обоняние, как вы знаете, это древний эволюционный механизм. Он передает химические сигналы из окружающей среды напрямую в центральную нервную систему. Сегодня различные экстракты часто преподносятся как мощная альтернатива классической фармакологии. Итак, с анатомической точки зрения воздействие запахов абсолютно реально. Ингаляция специфических молекул действительно способна физиологически активировать нервную систему и снизить уровень гормона стресса. Но главная проблема кроется в радикально завышенных ожиданиях. Многие исследования подтверждают, эфирные масла отлично работают как вспомогательный инструмент при легкой тревоге, головной боли или небольшой бессоннице. При этом они совершенно бессильны перед системными инфекциями и хроническими заболеваниями. А заявление о том, что некий аромат способен защитить от вируса или заменить антибиотики, не имеют доказательной базы и являются крайне опасной спекуляцией. То есть использование натуральных концентратов остается приемлемым методом релаксации, но никак не медицинским лечением.
0: Очень полезная передача. Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
8: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Госдуме и правительству разработать меры, исключающие строительство в зонах затопления, пока там не будет обеспечена специальная защита от воды. Это следует из перечня поручений президента по вопросам защиты территории от затоплений. При необходимости могут быть внесены изменения в законодательство о градостроении и земельное законодательство. Добавлю, в этом году от весенних паводков больше всего пострадали регионы Кавказа. Только в Дагестане затоплены около 3500 жилых домов. Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем по вопросу сокращения ядерных арсеналов. Об этом американский президент сказал журналистам на борту самолета по пути из Китая в США. Он отметил, что получил очень положительную реакцию по этому вопросу. Трамп заявил, что президенты США, Китая и России встретятся в этом году 4 раза. По его словам, стороны не взяли на себя какие-либо обязательства, однако между ними сложилось взаимопонимание. Между США и Россией договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действовал до февраля этого года. Соглашение не продлили. Львы напали на одного из дрессировщиков передвижного цирка во Владимире. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Происшествие случилось рядом с грузовыми автомобилями. Мужчину спасли подоспевшие коллеги. Пострадавшего доставили в больницу. По словам представителя цирковой труппы, хищники нанесли дрессировщику серьезные повреждения когтями. Объем бронирований туров за рубежом вырос на 6-7% благодаря укреплению рубля. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
3: Идет сокращение по России, в первую очередь по Сочи. Выездной туризм, наоборот, растет. Тут играет роль очень крепкий рубль. Это очень вредит, естественно, внутреннему туризму, потому что российские ательеры продолжают поднимать цены. Но вот в этом году, по сути, с прошлым годом, допустим, аналогичный период, скажем, майские праздники, к майским праздникам цены выше на 10-12%. Получается, что россиянам выгоднее ехать за границу. Там тоже цены растут, но не на 10-12%, а на 3-5%. В той же Турции, во Вьетнаме, в Таиланде, в Китае.
2: По объему бронирования есть снижение спроса на Сочи, а вот число желающих отдохнуть в этом году в Крыму и в Анапе, например, растет. Школьники хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. Такую сумму готовы подарить ребенку 34% респондентов. Минимум 100 тысяч желают 70% выпускников. Из них примерно треть ждут от родителей более 500 000 рублей. Об этом говорится в исследовании компании Sunlight, сообщает газета.ру. Также выяснилось, на что дети хотят потратить деньги. Самые популярные запросы – одежда, развлечения, новая техника, первые машины, ювелирные украшения и часы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Рома! Рома! Рома! Рома!
5: Радио «Родных дорог» представляет. Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
6: Всем привет! Это группа «Диско Тиговорен».
7: Всем привет! С вами «Отпетые мошенники».
8: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
5: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только...

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Украинская сторона передала 41 погибшего. Россия отправила Украине 528 тел погибших военных в ВСУ. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в этом году, дает определенный шанс и возможность навести порядок в организации. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Нынешний генсек ООН, 76-летний португалец Антонио Гутерреш, покинет пост 31 декабря по истечении его второго срока. На сайте ООН говорится об ожиданиях того, что новый генсек будет из Латинской Америки или Карибского бассейна. Региона, который неформально считают очередным по принципу географической ротации. В Забайкальском крае введут ограничения на продажу спиртного в дни выпускных. С 26 мая по 27 июня в регионе запретят розничную торговлю алкоголем в период проведения последних звонков. Об этом сообщили в правительстве региона. Мера будет действовать в Чите и в районах края в даты школьных мероприятий. Ограничения распространяются на всю алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Продажа спиртного в эти дни будет считаться административным правонарушением. В Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. На сайте Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили эпидемию в провинциях на юге Конго. Там зарегистрировано примерно 250 случаев заболевания и 65 смертельных исходов, четверо из которых с доказанным диагнозом. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, что вероятность попадания вируса в Россию невелика.
3: Вероятность низкая, так как в настоящее время уже есть и российские, и американские вакцины, которые могут использоваться для иммунопрофилактики населения и для профилактики медицинского персонала. Российская Федерация имеется, во-первых, система санитарной защиты, во-вторых, автоматизированная система периметр, не имеющая аналогов в мире. У нас есть инфекционная служба многоуровневая. У нас работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Соответственно, мы можем оказывать первую, неотложную, специализированную, высокотехнологичную помощь в области инфекционных заболеваний. Поэтому да, мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании.
2: Вирус Эбола вызывает тяжелые заболевания со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Самые крупные вспышки этой болезни случились в Западной Африке в 2014-16 годах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Танцевально.
5: Хитово.
4: Кайфово.
5: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Танцевально.
5: Хитово.
4: Кайфово.
5: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только...

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. По данным оперштаба, ранение получила трехлетняя девочка, а также трое взрослых. А в Рязани после ударов БПЛА сегодня ввели режим ЧС. В ночь на пятницу ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 28 пострадали. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников военной операции на Украине и их семьям. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки, а также определяет, кто может претендовать на помощь государства и в каком виде она может быть оказана. Субъектам рекомендовали предоставить участникам СВО и их семьям, в том числе льготы на посещение организаций и мероприятий, субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, а также организовать содействие в трудоустройстве. Экологи не обнаружили у найденного у берегов Дании мертвого кита трекера Тимми. Устройство могло бы подтвердить, что животное – это спасенный в Германии горбатый кит. Перед тем, как выпустить Тимми в Северное море, немецкие специалисты прикрепили ему трекер, сообщили в датском агентстве по охране природы. Однако сигнал от устройства так и не поступил. Скорее всего, оно могло быть повреждено. Позже у берегов Дании нашли мертвого кита, похожего на Тимми. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, состояние Бекхэма и его супруги, дизайнера Виктории Бекхэм, превысило 1 миллиард фунтов. Год назад этот показатель был равен 500 миллионам фунтов. «Таймс» связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которую выступает аргентинец Лионель Месси. Диетолог Мариет Мухина рассказала НСН, что некоторые принципы модной библейской диеты можно брать на вооружение.
3: Библейская диета, она является разновидностью палеодиеты, диеты древних людей, которые питались натуральными продуктами, никакими не системными, не сложными, не рафинированными. Основное направление – это цельные простые продукты, много растительной пищи, минимум обработки и домашнее приготовление. Из вредных компонентов в этой диете только, например, сырое молоко, оно может нести листериоз, сальмонеллу, бруцеллез. Есть такая обедненность витаминами, потому что мяса и рыбы там очень мало.
2: Диетолог посоветовал учитывать противопоказания, так как при некоторых заболеваниях такая диета принесет вред, а не пользу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: рідних дорог.
1: В Москве 11 часов.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Украинская сторона передала 41 погибшего. Россия отправила Украине 528 тел погибших военных в СУ. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в этом году, дает определенные шансы и возможность навести порядок в организации. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Нынешний генсек ООН, 76-летний португалец Антонио Гутерреш, покинет пост 31 декабря по истечении его второго срока. На сайте ООН говорится об ожиданиях того, что новый генсек будет из Латинской Америки или Карибского бассейна. Региона, который неформально считают очередным по принципу географической ротации. В Забайкальском крае введут ограничения на продажу спиртного в дни выпускных. С 26 мая по 27 июня в регионе запретят розничную торговлю алкоголем в период проведения последних звонков. Об этом сообщили в правительстве региона. Мера будет действовать в Чите и в районах края в даты школьных мероприятий. Ограничения распространяются на всю алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Продажа спиртного в эти дни будет считаться административным правонарушением. В Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. На сайте Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили эпидемию в провинциях на юге Конго. Там зарегистрировано примерно 250 случаев заболевания и 65 смертельных исходов, четверо из которых с доказанным диагнозом. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, что вероятность попадания вируса в Россию невелика.
3: Вероятность низкая, так как в настоящее время уже есть и российские, и американские вакцины, которые могут использоваться для иммунопрофилактики населения и для профилактики медицинского персонала. В Российской Федерации имеется, во-первых, система санитарной защиты, во-вторых, автоматизированная система периметр, не имеющая аналогов в мире. У нас есть инфекционная служба многоуровневая, у нас работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Соответственно, мы можем оказывать первую, неотложную, специализированную, высокотехнологичную помощь в области инфекционных заболеваний. Поэтому, да, мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании.
2: Вирус Эбола вызывает тяжелые заболевания со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Самые крупные вспышки этой болезни случились в Западной Африке в 2014-16 годах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио «Родных дорог».

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: песни.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать?

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. По данным оперштаба, ранение получила 3-летняя девочка, а также 3 взрослых. А в Рязани после ударов БПЛА сегодня ввели режим ЧС. В ночь на пятницу ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 28 пострадали. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников военной операции на Украине и их семьям. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки, а также определяет, кто может претендовать на помощь государства и в каком виде она может быть оказана. Субъектам рекомендовали предоставить участникам СВО и их семьям, в том числе льготы на посещение организаций и мероприятий, субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, а также организовать содействие в трудоустройстве. Экологи не обнаружили у найденного у берегов Дании мертвого кита трекера Тимми. Устройство могло бы подтвердить, что животное – это спасенный в Германии горбатый кит. Перед тем, как выпустить Тимми в Северное море, немецкие специалисты прикрепили ему трекер, сообщили в датском агентстве по охране природы. Однако сигнал от устройства так и не поступил. Скорее всего, оно могло быть повреждено. Позже у берегов Дании нашли мертвого кита, похожего на Тимми. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, состояние Бекхэма и его супруги, дизайнера Виктории Бекхэм, превысило 1 миллиард фунтов. Год назад этот показатель был равен 500 миллионам фунтов. «Таймс» связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которую выступает аргентинец Лионель Месси. Диетолог Мариет Мухина рассказала НСН, что некоторые принципы модной библейской диеты можно брать на вооружение.
3: Библейская диета, она является разновидностью палеодиеты, диеты древних людей, которые питались натуральными продуктами, никакими не системными, не сложными, не рафинированными. Основное направление – это цельные простые продукты, много растительной пищи, минимум обработки и домашнее приготовление. Из вредных компонентов в этой диете только, например, сырое молоко, оно может нести листериоз, сальмонеллу, бруцеллез. Есть такая обедненность витаминами, потому что мяса и рыбы там очень мало.
2: Диетолог посоветовал учитывать противопоказания, так как при некоторых заболеваниях такая диета принесет вред, а не пользу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Слушайте.

0: Вечера песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама». На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Москве час ночи.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

мая я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родные».

0: Гусь, просто Гусь. Прежнее название города Гусь Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Шихрааны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.